0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Международного радио Словакии Татьяна Житникова. Сегодня прекрасный солнечный день. В Братиславе июньская погода, а в нашем эфире пятый тур новой викторины «Живая вода». Она посвящена знаменитым здравницам Словакии, которые уже широко известны за рубежом. Перед началом очередного тура мы проводим жеребьевку правильных ответов на вопрос предыдущего тура и выбираем победителя, который получит от Международного радио Словакии приз. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня, в первую субботу июня, в эфир выходит очередной, уже пятый тур нашей новой познавательной викторины «Живая вода». В каждом туре мы представляем один из известных словацких курортов. Сегодня мы расскажем о Раицке Теплице.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
2: Прежде чем начать очередной тур, мы хотим поблагодарить всех, кто участвует в нашей викторине «Живая вода», отправляет нам ответы и даже дополнительную информацию. В первую субботу месяца мы определяем победителя прошедшего тура. Напомним, что он был посвящен знаменитому курорту Бардеевские купели. Конкурсный вопрос звучал так. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардеевские купели? Правильный ответ – 10 источников. Итак, выбираем победителя четвертого тура викторины «Живая вода». Передо мной распечатка ваших ответов. Все ответы были правильные. Выбирать победителя будет мой коллега Владимир Веселов. Приветствую тебя, Володя.
3: Привет, Таня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот, наконец, и мне представилась честь выбрать победителя среди множества претендентов. Это уж кому как повезет. Так, перемешиваем.
2: Листочки.
3: Копнем поглубже. Итак, победителем становится Юрий Гаврилов из города Турсунзаде, Таджикистан. Поздравляем вас с победой.
2: Приятная неожиданность. Юрий – наш постоянный и верный слушатель, который часто принимает участие в конкурсах Международного радио Словакии. Уважаемый Юрий, спасибо за участие в нашей викторине. Поздравляем вас с победой в четвертом туре. Вы получите приз от Международного радио Словакии. Это будут сувениры с символикой словацкого радио. Мы будем рады, что символы Словакии отправятся в путешествие в солнечный Таджикистан.
3: Что я могу сказать остальным слушателям, которым не повезло быть избранными в нынешнем туре? Не отчаивайтесь. Участвуйте в нашей викторине в пятом туре, посвященном курорту Раицкой Теплицы. Вполне возможно, что вам улыбнется счастье. А главное, вы узнаете много интересного о целебных водах Словакии.
1: Викторина «Радио Словакия Интернешнл».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вашему вниманию очередной пятый тур нашей викторины. Он посвящен курорту Раицкой Теплицы. О свойствах этих лечебных источников местные жители знали еще с античных времен. В Словакии зарегистрировано 1948 целебных источников. Но в нашей викторине мы сможем представить только 9 из них. Напомню, что мы уже рассказывали вам о курортах в Пиештяны, Тринчанские Теплицы и Бардеев. Сегодня представим вам замечательный курорт Раицкие Теплицы. Благодаря своим термальным источникам его популярность с каждым годом растет. Об уникальности этого курорта расскажет моя коллега из секции вещаний РСИ на испанском языке Мария Мангова, которая вырастала в городе Раицкие Теплицы.
4: Моя вольба, же спрацуем до сутяже «Живая вода купеле спа Афродит» в Раицких Теплицах была однозначна.
5: Мой выбор в подготовке очередного тура «Живая вода» был не случайным. Город Раицкие Теплицы знаком мне с детства. Моя родина – Раецкая долина, которая находится у подножия гор Малой Фатры и Стражевских Ворхов в бассейне реки Райчанка. Я хорошо помню о Раецкой теплице как тихий, уютный городок, где жизнь кипит вокруг автовокзала, где пересекалось много маршрутов. Сюда приходили автобусы из разных регионов Чехословакии. Я часами сидела на платформе и смотрела на людей, которые приезжали сюда на курорт или уже уезжали. Но 30 лет назад все кардинально изменилось.
2: Что же именно изменилось в Раецкой теплице за последние 30 лет? Об этом нам поведает вице-президент акционерного общества «Словацкие здравницы» Раецкой теплицы Зденко Мишкольци.
6: В 1996
3: году, то есть 30 лет назад, произошли большие перемены. Моя семья переехала сюда в целях предпринимательства, и мы решили преобразить этот курорт, обновить оборудование, здание. Этот курорт был одной из отсталых и запущенных здравниц, и было совершенно понятно, что нам нужно в него инвестировать.
6: Мы
3: также продумали реконструкцию курорта с точки зрения маркетинга и прибыльности. Мы обнаружили, что на этом месте были когда-то древние, еще античные бани, очень оригинальная архитектура. Уже в древности люди знали о лечебных свойствах местной воды, здесь были построены купальни, и люди посещали их для оздоровления. Мы взяли за образец античные бани с бассейнами и колоннами, использовали натуральные материалы. И все эти детали, античные и современные, создают особую атмосферу античной роскоши с ее мифологией, неповторимую гармонию духа и тела и благоприятные условия для восстановления.
2: И вот в 1996 году термальный комплекс Раецкой теплицы был преобразован в спа-центр «Афродита». В нем вы попадаете в мир античности и роскоши. Конечно, мнение о коммерциализации термальных источников и подражании античному дизайну могут различаться. Но факт остается фактом. Всякий раз, когда вы посещаете Афродиту, как ее просто называют местные жители, при входе указ вам предстоит стоять в очереди, а в раздевалках также полно людей, желающих здесь отдохнуть. Послушаем, что говорят отдыхающие.
7: Ходим часто, а рада бы ходила еще частей.
8: Я прихожу сюда довольно часто, но хотелось бы еще чаще. Здесь приятная атмосфера, хорошее питание, чудесный отдых, процедуры, массажи. Короче, все, что поддерживает здоровье.
9: Рада сам ездим, потому что это тут погодные бассейны.
8: Я с удовольствием сюда приезжаю, потому что здесь можно отдохнуть по-настоящему. В Афродите несколько бассейнов с разной температурой, удобные апартаменты и, конечно, отличная кухня. Здесь вкусно кормят. Я сюда приезжая в течение более 20 лет. Видела, как проходила реконструкция курорта, как он менялся на глазах. И сейчас это курорт на высоком уровне.
10: Мы из Праги, а тари мамы прибузная, так идем вискоушить.
5: Мы приехали из Праги, у нас здесь живут родственники. Мы с радостью возвращаемся в эти места. Здесь живописная природа и хорошее обслуживание.
11: Я сам так и опатрный, когда мама из до подников.
3: Я очень осторожен, когда бываю в местах, где много людей. Всякое в жизни случается, но благодаря здешней воде опасения уходят. Она превосходит все ожидания. Здесь я по-настоящему расслабляюсь. Прекрасные сауны, ванны с прохладной или горячей водой, лечебные процедуры. Я очень доволен.
2: В спа-центре «Афродита» используются 5 теплых термальных источников с температурой от 34 до 38 градусов по Цельсию. Говорит менеджер и врач-курортолог Павел Кашечка.
12: Земское подложие творено доломитами с вапенцами.
3: Благодаря геологической структуре местные термальные воды имеют свои специфические физико-химические свойства. Состав наших вод особенный. Это кальциево-магниевые, бикарбонатные и гипотонические воды. Они оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат, успокаивают нервную систему.
2: Кроме того, минеральные воды в Раецкой теплице помогают восстановить пациентам после операции и после травм. Более подробно о том, с какими диагнозами приезжают люди в Раецкой теплице, нам сообщила главный врач Грета Бунякова из спа-центра «Афродита».
13: То знамена болести хребтицы, болести колбов.
5: Мы работаем с пациентами, перенесшими эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов, а также с больными ревматоидным артритом, неврологическими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона. Мы восстанавливаем пациентов после инсульта, а также тех, кто страдает от профессиональных заболеваний. Например, людей, которые ежедневно работают с вибрирующими инструментами или выполняют длительные односторонние нагрузки. В целом мы добиваемся хороших результатов при всех этих диагнозах. Преимущество нашего спа-лечения по сравнению с классической реабилитацией заключается в наличии гидротерапевтического отделения, где пациенты могут заниматься лечебной физкультурой в бассейнах, что ускоряет весь процесс реабилитации.
2: На курорте Раицко-Теплице широко используют термотерапию с применением теплых компрессов и обертываний. Физиотерапевты проводят различные виды расслабляющего и лечебного массажа, а также лечат с помощью электротерапии.
5: В нашем распоряжении несколько эффективных приборов, таких как ультразвук, магнитотерапия, лазерная терапия, сфокусированная ударная волна, которая очень эффективна, например, при лечении пяточных шпор, кальцификации, болей в мышцах и сухожилиях. Наша цель – использовать правильное сочетание процедур для облегчения боли, увеличения амплитуды движений в отдельных проблемных частях тела и таким образом в целом улучшить качество жизни.
2: По словам главного врача Греты Буняковой, в своей работе она еще не сталкивалась с таким чудом, когда пациент после лечения вскочил бы с инвалидной коляски и побежал бегом. Но случалось, что люди после травм или операций уже не пользовались костылями или тростью. Естественно, что самого большого результата пациенты достигают при длительном и многократном лечении, которое, к сожалению, немногие могут себе позволить. В основном пациенты прибегают к краткосрочному пребыванию или приезжают в спа-центр, чтобы расслабиться хотя бы на один день или несколько часов. Их часто привлекают сауны, говорит менеджер Павел Кашечка.
11: В нашем комплексе 8 различных типов саун. Это паровые сауны, где мы применяем ингаляционные ароматы, например, мяту или эвкалипт. Можно использовать морскую соль. Затем есть сухие сауны, инфракрасные сауны, а также очень популярны среди клиентов тепидариум, скамейки с подогревом и биосауна. Мы предоставляем нашим гостям возможность ежедневно наслаждаться банными процедурами. Сауны сейчас пользуются большой популярностью у наших гостей.
2: В спа-центре «Афродита» чувствуется стремление руководства следовать всем современным тенденциям. Здесь есть хорошо оборудованный фитнес-центр, удобные кафе, зоны отдыха и то, что может изменить мир. Это красота, говорит Грета Бунякова.
5: Помимо оздоровительного отделения, в спа-центре «Афродита» есть салон красоты, предлагающий различные процедуры, направленные на улучшение красоты и здоровья кожи. Кстати, среди клиенток особой популярностью пользуется золотая маска, содержащая 24-каратное золото и обладающая сильным увлажняющим и омолаживающим эффектом.
2: Многих пациентов, посещающих спа-центр «Афродита», особенно интересует лечебный источник питьевой воды с превосходным вкусом. Местные жители приходят сюда почти каждый день выпить воды и набрать бутылки про запас. Менеджер Павел Кашечка считает, что это идеальная питьевая вода. Он советует ее пить 3 раза в день, а утром натощак.
3: Целебный питьевой источник в нашем спа-центре – Афродита. Это колодец БЕ-22, расположенный прямо в центре спа-зоны. Глубина этого колодца составляет 105 метров. Температура воды – 37 градусов по Цельсию. В ее составе преобладают кальций и магний в соотношении 2:1. Вода имеет слабощелочную реакцию, поэтому оказывает очень положительное воздействие на организм, благотворно влияет на пищеварительность, тракт и функцию почек.
2: Первое письменное упоминание об источниках в Раицкой Теплице относится к 1376 году, а это значит, что, по крайней мере, в XIV веке люди уже знали о благотворном влиянии местных вод.
11: В 17 столетии Раицкие теплицы патрили под Литовское недалекое панство.
3: В 17 веке Раицкие теплицы принадлежали имению Литава, неподалеку находился замок Литава. В то время он принадлежал знатному дворянину Яну Турзу, большому поклоннику термальных источников. Уже тогда была построена кирпичная баня с несколькими помещениями. Первые письменные упоминания о применении воды из Раицкой теплицы как питьевой относятся к XIX веку. В публикации 1895 года приводится приводятся медицинские отчеты об удивительных положительных эффектах питьевого лечения хронических заболеваний почек и пищеварительной системы.
2: СПА-центр «Афродита» ежегодно посещают около 200 тысяч клиентов, а общее количество гостей, пользующихся услугами СПА-центра, составляет приблизительно 40 тысяч.
3: Каждую из наших здравниц посещает большое число туристов из соседних стран. Нам повезло, что курорт Раицкий Теплицы находится недалеко от чешской и польской границ, а это значит, что у нас очень много чешских и польских клиентов. Но кроме того, к нам приезжают туристы со всего мира.
2: И в заключении беседы с вице-президентом акционерного общества «Словацкие здравницы» Раицкие Теплицы Зденко Мишкольци мы узнали, что уже есть план по дальнейшему расширению СПА-центра «Афродита» и гостиничных номеров. Налоги от доходов курорта идут в городскую казну.
3: Очень важно развивать наш курорт, потому что благополучие региона неразрывно связано с успешной работой здравницы. Я хочу напомнить слова наших клиентов из разных близких и далеких стран. Отдыхающие любуются нашей природой, они говорят: «У вас здесь очень красиво, но об этом почти никто не знает в мире. Ваш курорт можно сравнить с необработанным алмазом, который может засверкать в руках мастера. К этому надо только приложить усилия. У курорта Раицкие Теплицы огромный потенциал».
2: Гости СПА-центра «Афродита» восхищаются красотой природы в окрестностях холмов Солнечной скалы. С интересом посещают село Раицко-Лесно, где находится знаменитый деревянный рождественский вертеп. Или едут в город Бойницы с его величественным замком и популярным зоопарком. Гостям курорта Раицкие Теплицы нравится быть на природе в горах, наслаждаться чистым воздухом. А это, безусловно, очень важный фактор в наши дни. А сейчас, друзья, внимание, вопрос. В каком году в Раицкие Теплицы началась реконструкция СПА-центра «Афродита»? Пишите нам правильные ответы. Мы разыгрываем интересные призы, сувениры из Словакии. Мы также

vr.sk. Вы можете также присылать сообщения в Twitter или на Facebook. Основное правило участия в викторине остается неизменным. При ответе на вопрос не забудьте указать свои полные данные – имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на победу и получение приза. Друзья, желаем вам удачи!

0: Radio Slovakia International.
1: Обсерватории на Скальнатом Плесе и Ломницком пике, благодаря новейшим телескопам, стоят в одном ряду с мировыми обсерваториями. Исследования словацких астрономов заинтересовали ученых из США и Канады. И Астрономический институт Словацкой академии наук проводит совместные исследования. Десять лет назад в горах Высокие Татры в обсерватории на Скальнатом Плесе начались первые наблюдения за астероидами. Телескоп был размером всего 60 сантиметров. В 1937 году в Высокие Татры приехал климатолог Антонин Бичвар, который, кроме наблюдений за климатическими условиями, много времени посвящал астрономии. На террасе курортного дома «Кривань» он соорудил свою обсерваторию. В 1940 году Министерство образования Словакии приняло решение построить высокогорную обсерваторию на Скальнатом Плесе. Наблюдать за ее строительством поручили Антонину Бичвару. Первые астрономические исследования Солнца начались в 1943 году. Антонин Бичвар стал первым директором Государственной обсерватории на Скальнатом Плесе. Он проработал на этом посту до 1950 года. Затем обсерватория перешла в ведомство Словацкой академии наук. С 1946 по 1959 год сотрудники обсерватории открыли 18 новых комет, а сам Бичвар составил звездный атлас. Чем сейчас занимается Институт астрономии Словацкой академии наук? На этот вопрос ответит доктор физических наук Алеш Кучера.
2: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied prechádza veľmi úspešným obdobím, pretože...
3: Институт астрономии Словацкой академии наук в настоящее время расширяет свою инфраструктуру и внедряет новые технологии, приобретает оборудование, телескопы, компьютерные программы, спектрографы, камеры, регистрирующие свет и другие новшества, которые у нас появились благодаря средствам из структурных еврофондов. В 2014 году мы оснастили нашу обсерваторию на Скальнатом Плесе современным телескопом высотой в 6 метров и зеркалом диаметром в 1,3 метра.
2: А этот далекогляд на Скальнатом Плесе будет одним из главных...
3: Этот телескоп один из главных в европейской сети мониторинга так называемых необъектов вблизи земной атмосферы. Эти небесные тела могут представлять опасность глобальной катастрофы на Земле. В качестве примера можем привести Чебаркульский метеорит, траекторию которого

0: которого никто не мог предсказать. К счастью, это был маленький метеорит. Другая наша обсерватория, находящаяся на Ломницком пике, получила два новых коронографа для изучения солнечной короны. Обновлено также оборудование для исследований процессов на Солнце. Есть у нас специальный прибор, единый во всей Центральной Европе и второй в мире, способный измерять магнитное поле в солнечной короне.
1: Если у вас такое современное оборудование, то наверняка вы проводите совместные международные проекты.
2: Что касается тех европейских дальших проектов, так само время мы имеем významный проект, так званый.
0: Среди европейских проектов хочу отметить SolarNet, который мы осуществляем вместе со всеми научно-исследовательскими учреждениями и лабораториями Европы, которые изучают свойства Солнца. Цель – работа над созданием самого большого телескопа в Европе с зеркалом диаметром в 4 метра, такого как в Америке. В наших исследованиях мы пользовались самыми крупными телескопами, которые находятся на Канарских островах.
2: Мамы, само собой, а дальше европейские проекты, коллеги из стелларного отделения, су загнуты в проект.
0: Есть также и другие интересные проекты. Сотрудники солярного отделения нашего НИИ занимаются проблемами экзопланет, поиском новых небесных тел, переменными звездами. Сотрудники отделения межпланетного вещества в рамках европейского проекта по поиску астероидов вблизи Земли. Это как раз тот проект, где используется новый телескоп.
1: Словацкие астрономы работают в разных странах. А в вашем институте есть зарубежные ученые?
2: Наш устав так и международный, то знамена, что на одной стороне приходят к нам.
0: Наш институт можно назвать международным. С одной стороны, к нам приезжают работать ученые из разных стран. А с другой, наши астрономы стажируются в зарубежных институтах и обсерваториях. В настоящее время один наш коллега работает в Австралии. Он выиграл конкурс на вакантное место. Другие коллеги работают в соседней Австрии над темами, касающимися основ космоса и его возникновения. Наши сотрудники работают также в США. А у нас проводят исследования замечательные ученые-астрономы из России и Украины.
1: Астрономическому институту принадлежат две высокогорные обсерватории на Скальнатом Плесе и на Ломницком пике. Сколько там телескопов?
2: Обсерваторий у нас на том плесе є вибавлене двома телескопами, має дві куполи, так є логічно, що
0: в обсерваторії на Скальнатом плесі два телескопи для наблюдений за астероїдами, кометами і міжпланетним веществом. Уже используется новый телескоп, который установлен в большом куполе обсерватории. В астрономическом институте три научно-исследовательских отдела – физики Солнца, межпланетного вещества и астрономии звезд. Мы изучаем двойные звезды, которые вращаются вокруг друг друга, и экзопланеты, такие как наша Солнечная система. Это главное направление наших исследований.
1: Подрастает ли молодое поколение ученых? Ваша смена. Интересуется ли нынешняя молодежь астрономией?
2: Мамы вельми шиковных молодых людей, але правда же са нам тяжко дать.
0: Конечно, есть способные молодые люди, но найти их трудно. Сейчас в современном мире у молодежи много разных увлечений, и мы должны найти способ, как привлечь молодежь к астрономии, к научным исследованиям, а потом убедить, чтобы они остались в нашей стране, а не уехали на Запад, где больше платят. Сейчас у нас появилась надежда, что благодаря новому современному оборудованию мы сможем предложить интересную работу молодым аспирантам и предоставить условия работы, вполне сравнимые с зарубежными НИИ. Возможно, что способные молодые люди захотят работать в нашем институте.
2: Ай, ты шиковный, а ты наишиковнейший, ай, опрацу на нашем уставе.
1: В 2015 году Словакия официально стала членом престижного Европейского космического агентства. Для нас это не только большая честь, но и возможность участия во многих международных проектах. А кроме того, словацкие астрономы будут пользоваться наблюдениями с космических спутников European Space Agency, которые направлены не на планету Земля, а в космос. А это значит новые исследования и наблюдения, которые невозможны с Земли. Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператоры Эва Медельска и Абдулхани Арут, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.